сам великий князь послов принимать будет. Ответ даст, кому Москва платить будет. Либо Ганзе, либо ливонцам. Великий князь московский Иван Васильевич!

не достать пока великому князю московскому под ногами желанной опоры. А над князем, московским ангел гневный апокалиптической твердую ногой вселенную попирает.

ливонцам платить будем? Нет, князь Шуйский, никому платить не будем. Приморские города деды наши строили, потому земли те, исконные наши вотчины, Москве принадлежать должны. Сам властвовать стану, без бояр. Царем буду.

нарекается боговенчанным царем московским и всея Великой Руси самодержца.

впервые князь московский венец царя всея Руси на себя возлагает. И тем навеки многовластию злокозненному боярскому на Руси предел кладет. Но дабы русскую землю в единой длани держать, сила нужна. А посему учреждаем мы отныне войско служилое, стрелецкое, постоянное. Кто же в войсках тех государевых сам не сражается, тому в великих походах царских деньгами участвовать, так уже и святым монастырям великими своими доходами отныне в воинском деле участвовать. Ибо казна и земли монастырские накопляются, а русской земле с того пользы нет. Нужна сильная власть, дабы выгнуть тем, кто единству державы российской противится, ибо токмо при едином, сильном, слитном государстве внутри твердым можно быть и вовне. Но что же наша отчизна, как не тело по локти и колени обрубленное? Верховья рек наших, Волги, Двины, Волхова, под нашей державой, а выход к морю их в чужих руках.

приморские земли отцов и дедов наших, балтийские, от земли нашей отторгнуты, а посему в день сей венчаемся мы на владение и теми землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Два Рима пали, а третий Москва стоит, а четвертому не быть. И тому Риму третьему, державе московской, отныне единым хозяином буду я один.

царь, околдован царь, роднёй будущей царицы околдован, Глинскими околдован, ближнюю родню своих старицких отстраняет, верных бояр своих теснит, на сокровища монастырские посягает. Господь Бог на народ за это огонь небес!

Поднимаются чаши пустые, об пол бросить их собираются, замахнулись. Эх! Треск

Казань Москвой. Дружбу рвет, говоришь, посол. Походом на Москву идет. Видит Бог, не хотели мы брани. Но прошли времена, когда орда топтала землю русскую. Сами походом на Казань пойдем. На Казань!

Конец пришел. С миром прощаюсь. Целуйте крест наследнику законному Дмитрию. Целуйте сыну моему. Сыну крест целуйте. Не за себя, не за сына, за русскую землю прошу. Об единстве русской земли молю.

0: Familie waren.
1: Du und dein Bronski. Клычев мной.
0: Данила Богданович, пример подай. Клычев, ребята, а что молчишь?

ли я в том, что делаю? Не Божью ли кару? Прав ли я в тяжкой борьбе своей? И плачу, постясь душой. И это ставит в поношение мне.

0: Курбской к Сигизмунду бежал. Андрей, друг, за что? Чего тебе не доставало? Или шапки моей царской захотел? Бояре вновь супротив меня народ подымают. Поражением ливонским смущают. Поношение сушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей искал, но не нашел.
1: Врешь! Не сокрушен еще царь московский!

окружу себя людьми новыми, сотворю из них вокруг себя кольцо железное, шипами острыми против врагов. Из таких людей, чтобы отреклись от роду племени, от отца матери, только царя бы знали, только бы волю царскую творили. Ими одними власть держать буду. Железным игуменом стану, в Александрову слободу уйду. Не походом вернусь, на призыв всенародный возвращусь.

том призыве всенародном волю Вседержителя прочту. В руки меч карающий от Господа приму. Дело великое завершу.